лет открыл сам женский свет со слез усырие. Пой я рекламе со стохни бульди.